очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Смоленской области, 6 утра.
2: Погода на «Инфинити».
3: С прогнозом погоды на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 3 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный. Ночью и вечером слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 17-19 градусов тепла. В пятницу, 4 сентября, облачно с прояснениями, вечером пройдут дожди. Ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу, 5 сентября, облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, днем всего до плюс 16, в воскресенье 14-16 и утром также не обойдется без дождей.
2: Погода на «Инфинити».

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 3 сентября 1826 года состоялась коронация императора Николая I. Чуть ранее, в 1819 году, император Александр I сообщил брату и его жене, что наследник престола, великий князь Константин Павлович, намерен отречься от своего права, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. 28 августа 1823 года Александр I подписал манифест о назначении наследником престола Николая Павловича. Однако после неожиданной смерти 1 декабря 1825 года Александра I в Таганроге Николай отказался признать завещание покойного императора. 9 декабря население было приведено к присяге Константину, и сам Николай присягнул Константину I как императору. Однако Константин престола не принимал, требовал соблюдения манифеста и еще дважды подтвердил свое отречение. Переприсяга новому царю была назначена в Петербурге на 26 декабря. Чтобы помешать новому царю вступить на престол, группа революционно настроенных дворян во главе с поэтом Рылеевым, князьями Трубецким и Оболенским, рядом гвардейских и армейских офицеров подняла восстание, которое к вечеру было подавлено. Ну а 3 сентября 1826 года Николай I был венчан на царство. По словам Александра Герцена, правление Николая торжественно открылось виселицами. Восстание декабристов настолько потрясло и испугало императора, что он стал считать враждебными любые проявления свободомыслия.
2: 3 сентября – день рождения бюстгальтера, который посвящен не просто элементу гардероба, а настоящему символу женской свободы и самовыражения. Именно в этот день, в 1914 году, американка Мэри Фелпс Джейкобс запатентовала первый бюстгальтер. До этого исторического момента было много изобретательниц, но никто из них не догадался официально зарегистрировать новшество. Идея у предприимчивой Мэри первой модели бюстгальтера возникла совершенно случайно. Девушка собиралась на очередной прием и не могла подобрать белье под свое новое полупрозрачное платье. Тогда Мэри соединила при помощи ленты два платка, которые имитировали чашку, и завязала на спине. Позже американка продала патент на изобретение фирме Warner Brothers Corset, на которой, кстати, работал ее муж, за $1500, и долгие годы получала солидное отчисление. С того дня производство бюстгальтеров начинает стремительно развиваться, а сами модели совершенствоваться. Изначально бюстгальтеры не пользовались широкой популярностью, но постепенно завоевывали признание. Особую роль в этом сыграли мировые войны, когда женщины начали массово работать в промышленности и нуждались в более комфортной одежде. На сегодняшний день бюстгальтер – это тот элемент женского гардероба, без которого не обходится ни один образ современных красавиц. Ассортимент женских бюстгальтеров представлен огромным количеством вариантов. Естественно, в зависимости от фасона, эти изделия предназначаются для различных целей.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радио Infinity.

0: с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радиостанция Инфинити.

0: Сегодня у всех знаков заметно усилится интерес к творческой деятельности. Можно попробовать свои силы в живописи, литературе или в других мероприятиях, которые подразумевают нестандартный подход и возможность в полной мере воспользоваться своей богатой фантазией.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня предстоит решать важные имущественные вопросы. Не исключено, что между вами и вашими родственниками разгорится жаркий спор, и виной тому станет конкурентная борьба за внезапно открывшееся наследство.
0: Тельцов этот день ожидает большой успех в процессе коллективной работы. После того, как проект, проведенный вами совместно с кем-то из сослуживцев, получит одобрение со стороны руководства, не забудьте искренне поблагодарить своих компаньонов.
2: Близнецы сегодня смогут открыть для себя новый источник финансовых поступлений. Ради того, чтобы пополнить свой кошелек, вы будете готовы на многое, в том числе, согласитесь, трудиться значительно дольше положенного срока.
0: Раки в этот день не смогут противостоять агрессивному воздействию со стороны окружающих. Вы попытаетесь промолчать в ответ на чьи-то издевки, но потом утратите контроль над собой и выскажете в лицо своему оппоненту все, что давно накипело.
2: Вам придется забыть о собственных интересах ради спокойствия родственников. Вам будет сложно отказаться от перспективной зарубежной командировки, но именно это решение примет семейный совет, и вы будете вынуждены его смиренно исполнять.
0: Девам следует действовать, строго следуя традициям, установленным на месте своей работы. Вашему шефу очень не понравится, что кто-то из сотрудников позволяет себе отступать от правил, которые он провозгласил, пользуясь своим огромным авторитетом.
2: У весов день пройдет в самой позитивной атмосфере. Радость и море удовольствия вам будет приносить и общение с коллективом своих коллег, и контакт с ближайшими родственниками, которые сегодня продемонстрируют по отношению к вам верх такта и лояльности.
0: Скорпионам удастся добиться многого, причем на минимальных затратах сил и времени. Пока фортуна настолько вам благосклонна, наберите номер телефона своей давней зазнобы и сообщите ей, наконец, о своих пылких чувствах.
2: Стрельцы выберут тактику невмешательства в процесс, происходящий на месте своей работы. Пока ваши коллеги играют в междоусобные войны, вы сосредоточитесь на текущих делах, что поможет вам сохранить свою репутацию настоящего профессионала.
0: Козерогам удастся максимально приблизиться к своей самой заветной цели. Главным слагательным ваших успехов станет умение контролировать собственные эмоции, а также способность находить верный подход к каждому собеседнику.
2: Водолеи сегодня будут искать пути для преодоления семейного кризиса, однако ваши усилия принесут минимальный эффект, так как в момент, когда настроение вашей второй половинки находится на нуле, вам будет очень сложно преодолеть массу разногласий.
0: В целом,

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг 3 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный. Ночью и вечером слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 17-19 градусов тепла. В пятницу 4 сентября облачно с прояснениями, вечером пройдут дожди. Ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 5 сентября облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, днем всего до плюс 16, в воскресенье 14-16 и утром также не обойдется без дождей.
1: Погода на Infinity.

0: идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России 1 января следующего года появится новый вид вклада и будут обновлены требования по одному из уже существующих. Об этом сообщил агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Цель жилищного вклада заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки, уточнил эксперт. Социальный вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки. Биологически активные добавки подлежат обязательной государственной регистрации. Проверить ее наличие россияне могут с помощью системы маркировки товаров «Честный знак». Об этом газете «Известия» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, если на этикетке или на флаконе препарата отсутствует информация о государственной регистрации, то товар не может свободно продаваться как в магазинах, так и на маркетплейсах и в других торговых точках. При этом она отметила, что сейчас государство ведет активную борьбу с поддельными препаратами, поскольку они по-прежнему продаются и покупаются россиянами. Попова добавила, что фальсификаты также можно встретить в отрасли, готовой к потреблению продукции. И в завершении выпуска: больше половины россиян продолжают поддерживать связь со своими одноклассниками после завершения учебы в школе. При этом некоторым из них удалось сохранить отношения с лучшим другом. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 23% респондентов познакомились со своим лучшим другом именно в школе. Россияне подчеркнули, что их общение с этим одноклассником продолжается на протяжении многих лет. При этом некоторые подчеркнули, что также в школе встретили свою вторую половинку. Еще 33% участников опроса поделились, что после выпуска продолжают поддерживать связь с некоторыми одноклассниками. Другие 3% респондентов не общаются со школьными приятелями на постоянной основе, однако всегда приходят на выпускные вечера. 39% россиян признались, что ни с кем не поддерживают связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: реклама-то, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ назвал цены Нивы Легенд. Она подорожала на 100 тысяч. Внедорожник в базовой комплектации обойдется в 1 200 000. Версии с кондиционером и улучшенным оснащением теперь стоит почти 1 300 000. За комплектацию Urban придется заплатить 1 350 000, а Black дороже еще на 20 тысяч рублей. Tenet Plus L6 поступит в продажу в сентябре. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Цена около 3 миллионов. По габаритам новинка близка Tenet T7. Отличается более броской внешностью и богатым оснащением уже в базе. Есть круговой обзор, более крупный экран мультимедиа и аудиосистема от Sony. Но привод только передний и клиренс меньше. Правительство будет подталкивать российских автопроизводителей к унификации компонентов. По новой стратегии развития автопрома машины нужно оснащать деталями российского производства. Но чтобы это было экономически выгодно, часть компонентов в машинах разных производителей должна быть общей. В первую очередь речь о двигателях и коробках передач. С октября камеры начнут рассылать штрафы за отсутствие ОСАГО. Новая система – одна из самых спорных и долгих в реализации. Страховые компании добивались ее внедрения почти 15 лет, а Министерство внутренних дел до сих пор выступает против. Считает, что проблем от внедрения будет больше, чем эффекта. Почему так много споров из-за штрафов с камер за ОСАГО? В чем за и против новой системы, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки Мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров Мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – Аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново. На Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске – 68 71 45 и 22 15 22.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
0: Закрома Родины.
1: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение подключенной кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
0: Идея на миллион.
1: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радиостанция Infinity.

3 сентября родился гениальный немецкий автомобильный конструктор Фердинанд Порше. С 15 лет Порше уже работал в небольшой мастерской своего отца и учился в ремесленном училище в соседнем городке. В 25 лет он изобрел первый автомобиль, назвав его «Лонар Порше», и получил на парижской выставке Гран-при. Слава и деньги шли с изобретателем рука об руку, и уже в 1906 году он стал техническим директором венской фирмы «Аустро Даймлер». За разработки дирижаблей, моторов для самолетов и машин Порше наградили орденом Кайзера. Примечательно, что человек, вообще не имеющий высшего образования, смог в середине своего творческого пути стать почетным профессором Венского технического университета. К тому времени, как в Штутгарте было создано конструкторское бюро Порше, он успел поучаствовать и в разработке знаменитых «Мерседесов» S и SS. Как на создателя техники для гитлеровской Германии, на изобретателя обрушились гонения по окончании Второй мировой войны. Однако знаменитый конструктор смог восстановить документы и возобновить производство.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг 3 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный. Ночью и вечером слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. Температура ночью 11-13, а днем 17-19 градусов тепла. В пятницу 4 сентября облачно с прояснениями, вечером пройдут дожди. Ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла. О погоде в выходные. В субботу 5 сентября облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, днем всего до плюс 16, в воскресенье 14-16 и утром также не обойдется без дождей.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dragobush.rf. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88.

0: 8-908-01. М-Дент. 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Apple выпустила обновленную тряпочку для гаджетов. Спойлер, она подешевела. Компания Apple представила новую версию своей фирменной тряпочки, предназначенной для чистки устройств. Аксессуар Polishing Cloth появился на сайте производителя. В Apple не уточнили, что именно изменилось. Согласно изображениям салфетки, она выглядит аналогично первой версии. Точные габариты новинки не раскрываются. В описании сказано, что аксессуар выполнен из мягкого неабразивного материала. Он подходит для всех экранов Apple, в том числе с нанопокрытием. В разделе «Совместимость» указано большинство устройств компании, которые выходили за последние полтора десятилетия. Это старые и актуальные модели дисплеев, а также iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Особенностью новой тряпочки стала цена. Теперь она стоит в два раза дешевле. Для справки, стоимость прошлой версии составляла в районе 20 баксов. Первую версию салфетки Apple выпустила в 2020 году, а аксессуар вызвал немало шуток из-за высокой цены обычной на первый взгляд тряпочки. При этом блогеры и эксперты отмечали, что со своей задачей Polishing Cloth справляется отлично. Тряпочка не единственная новинка, представленная Apple. Компания также официально анонсировала компьютеры Mac Mini с M6 и M5 Pro, а также Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra. На этом пока все. Услышимся!

0: была цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: сегодня у всех знаков заметно усилится интерес к творческой деятельности. Можно попробовать свои силы в живописи, литературе или в других мероприятиях, которые подразумевают нестандартный подход и возможность в полной мере воспользоваться своей богатой фантазией.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня предстоит решать важные имущественные вопросы. Не исключено, что между вами и вашими родственниками разгорится жаркий спор, и виной тому станет конкурентная борьба за внезапно открывшееся наследство.
0: Тельцов этот день ожидает большой успех в процессе коллективной работы. После того, как проект, проведенный вами совместно с кем-то из сослуживцев, получит одобрение со стороны руководства, не забудьте искренне поблагодарить своих компаньонов.
2: Близнецы сегодня смогут открыть для себя новый источник финансовых поступлений. Ради того, чтобы пополнить свой кошелек, вы будете готовы на многое, в том числе, согласитесь, трудиться значительно дольше положенного срока.
0: Раки в этот день не смогут противостоять агрессивному воздействию со стороны окружающих. Вы попытаетесь промолчать в ответ на чьи-то издевки, но потом утратите контроль над собой и выскажете в лицо своему оппоненту все, что давно накипело.
2: Вам придется забыть о собственных интересах ради спокойствия родственников. Вам будет сложно отказаться от перспективной зарубежной командировки, но именно это решение примет семейный совет, и вы будете вынуждены его смиренно исполнять.
0: Девам следует действовать, строго следуя традициям, установленным на месте своей работы. Вашему шефу очень не понравится, что кто-то из сотрудников позволяет себе отступать от правил, которые он провозгласил, пользуясь своим огромным авторитетом.
2: У весов день пройдет в самой позитивной атмосфере. Радость и море удовольствия вам будет приносить и общение с коллективом своих коллег, и контакты с ближайшими родственниками, которые сегодня продемонстрируют по отношению к вам верх такта и лояльности.
0: Скорпионам удастся добиться многого, причем на минимальных затратах сил и времени. Пока фортуна настолько вам благосклонна, наберите номер телефона своей давней зазнобы и сообщите ей, наконец, о своих пылких чувствах.
2: Стрельцы выберут тактику невмешательства в процесс, происходящий на месте своей работы. Пока ваши коллеги играют в междоусобные войны, вы сосредоточитесь на текущих делах, что поможет вам сохранить свою репутацию настоящего профессионала.
0: Козерогам удастся максимально приблизиться к своей самой заветной цели. Главным слагательным ваших успехов станет умение контролировать собственные эмоции, а также способность находить верный подход к каждому собеседнику.
2: Водолеи сегодня будут искать пути для преодоления семейного кризиса, однако ваши усилия принесут минимальный эффект, так как в момент, когда настроение вашей второй половинки находится на нуле, вам будет очень сложно преодолеть массу разногласий.
0: В целом у рыб не появится особых поводов для беспокойства. Единственной неприятностью для вас

0: Брянской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков поздравил коллектив Верхнепровского технологического техникума с 60-летним юбилеем учреждения. Его история началась в сентябре 1966 года, и за 60 лет техникум прошел большой путь и стал важной частью образовательной и производственной жизни Дорогобужского округа. За это время здесь подготовлены тысячи специалистов, многие из которых связали свою профессиональную судьбу с предприятиями округа и внесли свой вклад в его развитие. История техникума начиналась вместе со строительством Дорогобужского химкомбината, ныне ПАО «Дорогобуж». Первые учащиеся получили востребованные профессии, а само учебное заведение постепенно развивалось, отвечая на потребности промышленности и того времени. Сегодня Верхнепровский технологический техникум – современное образовательное учреждение, которое уверенно смотрит в будущее. Открытие образовательного производственного кластера «Химическая отрасль» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стало новым важным этапом в его истории. Уверены, что впереди техникум ждут новые проекты, современные образовательные программы, успешные выпускники и дальнейшее укрепление сотрудничества с предприятиями. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает родителям: повторите с детьми безопасный маршрут дом-школа-дом. Школьные будни начинаются, входят в привычный ритм, и значит, детям предстоит ежедневно самостоятельно или в сопровождении взрослых добираться до образовательных учреждений и возвращаться домой. Чтобы дорога была безопасной, важно заранее напомнить ребенку основные правила поведения на улице и вместе повторить маршрут дом-школа-дом. Родителям рекомендуется пройти этот путь вместе с ребенком, обратить его внимание на наиболее опасные участки, нерегулируемые пешеходные переходы, перекрестки, места с ограниченной видимостью, выезды из дворов и прилегающих территорий. Необходимо объяснить, где безопаснее переходить проезжую часть, почему нельзя выходить на дорогу из-за припаркованных автомобилей и почему даже на разрешающий сигнал светофора перед переходом необходимо убедиться в безопасности. Особое внимание следует уделить правилу перехода проезжей части: остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что автомобили остановились и водители уступают дорогу, и только после этого начинать движение. Важно напомнить детям, что использовать мобильные телефоны, наушники и другие устройства, отвлекающие внимание, во время перехода дороги недопустимо. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках или аксессуарах. Они помогают водителям своевременно заметить пешехода. Госавтоинспекция обращается и к водителям. С началом учебного года на улицах становится значительно больше юных участников дорожного движения. Просим быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворовых территориях, соблюдать установленную скорость и быть готовыми к неожиданному появлению ребенка на дороге. Безопасность детей начинается с внимания взрослых. Пусть дорога в школу и возвращение домой будут безопасными каждый день. Госавтоинспекция напоминает: соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого участника дорожного движения. Данная информация представлена начальником отделения Госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иваном Викторовичем Дружининым. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте – группа «Радио Инфинити», в Телеграме – чат «Радио Доры», в Макси – чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный, юго-западный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабое давление 741 миллиметр, меняться не будет, воздух в дневные часы прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-25. 3 27 34.

Новости. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок. Цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую стратегию развития автопрома. Через 10 лет планирует в два раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья.

0: Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12:00. Стоимость бронирования билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
1: 0+. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта.
4: Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг US Open, разгромив в трех сетах теннисиста из восьмой сотни мирового топа, американца Себастьяна Горзни. Тем временем Диана Шнайдер также пробилась в третий раунд, обыграв экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову 6-1-7-6. Во втором сете россиянка уступала 0-3, но сумела переломить ход игры и дожать соперницу на тайбрейке. А вот Андрей Рублев, героически пробившийся во второй круг, на нем свое выступление и завершил. Он проиграл 39-й ракетке мира испанцу Даниэлю Мериди Агилару в четырех сетах. Рублев впервые с 2018 года не смог дойти на американском мейджоре хотя бы до третьего круга. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда официально допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне смогут выступать на турнирах под эгидой ФИСа, в лыжных гонках, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде, но с некоторыми ограничениями. К примеру, все еще остается запрет на участие в стартах в командных дисциплинах и эстафетах. Футболисты «Зенита» уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» 3-0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России. Главным героем встречи стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль уже в первом тайме и повторивший рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в Кубке страны. Теперь на счету обоих по 24 мяча. «Зенитовцы» укрепились на первом месте в группе «Си», опережая на 2 очка крылья «Советов», которые в гостях по пенальти обыграли «Балтику» 5-3 после после нулевой ничьей в основное время. В группе А «Спартак» дома одержал победу над «Родиной» 3-1 благодаря дублю Пабло Салари. Красно-белые лидируют в этом квартете, а вторым идет «Рубин», выигравший в Оренбурге у одноименной команды 4-2 в серии 11-метровых. Счет по истечении основного времени был 1-1. Новый сезон второго по силе дивизиона страны Всероссийской хоккейной лиги стартовал матчем между действующим чемпионом Югрой и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона Новокузнецким Металлургом. Встреча на арене Югра завершилась победой гостей 2-0. Первую шайбу сезона на 34-й минуте забросил Артем Манукян, реализовавший большинство. Металлург выиграл второй матч открытия подряд и стал третьей командой в истории ВХЛ с таким достижением. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки Мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров Мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – Аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново. На Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Data.ru со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
0: Закрома Родины.
1: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение подключенной кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
0: Идея на миллион.
1: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. За удачу!

3 сентября родился гениальный немецкий автомобильный конструктор Фердинанд Порше. С 15 лет Порше уже работал в небольшой мастерской своего отца и учился в ремесленном училище в соседнем городке. В 25 лет он изобрел первый автомобиль, назвав его «Лонар Порше», и получил на парижской выставке «Гран-при». Слава и деньги шли с изобретателем рука об руку, и уже в 1906 году он стал техническим директором венской фирмы «Аустро Даймлер». За разработки дирижаблей, моторов для самолетов и машин Порше наградили орденом Кайзера. Примечательно, что человек, вообще не имеющий высшего образования, смог в середине своего творческого пути стать почетным профессором Венского технического университета. К тому времени, как в Штутгарте было создано конструкторское бюро Порше, он успел поучаствовать и в разработке знаменитых «Мерседесов» S и SS. Как на создателя техники для гитлеровской Германии, на изобретателя обрушились гонения по окончании Второй мировой войны. Однако знаменитый конструктор смог восстановить документы и возобновить производство.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев обсудил с жителями вопросы ремонта дорог и развития городской среды. Антон Николаевич провел ежемесячный прием граждан с участием заместителей и руководителей структурных подразделений администрации. Глава с жителями деревень Сельцо, Шубино и Кулево обсудил варианты ремонта дорог в этих населенных пунктах. Для определения необходимых шагов договорились о выезде на место. Также был затронут вопрос установки дорожных указателей к населенным пунктам. Сожителям города Сафоново рассмотрен вопрос о земельном участке, по которому определили конкретные шаги, помогающие поэтапно решить возникшие проблемы. Отдельное внимание уделили вопросу городских канализационных сетей, что уже сделано и какие шаги запланированы на этот и последующие годы. Вопрос этот сложный и требует нескольких лет для его решения. Вчера под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева прошло рабочее совещание об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. Социальный контракт – это действенный инструмент поддержки, который помогает людям найти работу, открыть свое дело или развить личное подсобное хозяйство. Глава отметил важность межведомственного взаимодействия. Необходимо, чтобы жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, знали о своих возможностях и могли ими воспользоваться без лишних сложностей. Консультации по вопросам получения социального контракта проводит Управление экономики администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ по телефонам 8 48 142 4 46 68 и 4 37 52. В детско-юношеской спортивной школе по улице Гагарина проводится капитальный ремонт малого спортивного зала и раздевалок. Выполнена черновая отделка малого зала. На завершающей стадии ремонт санузлов и душевой продолжается обновление раздевальных помещений. Все это позволит создать максимально комфортные условия для тренировок и занятий спортом. В ходе обновления планируется установить современное спортивное оборудование. Гимнастические снаряды, кардиотренажеры, беговые дорожки и велотренажеры и теннис. Столы. Завершение всех ремонтных работ запланировано на 1 октября этого года. Спортивный зал станет местом проведения занятий по программе ГТО, а также удобной площадкой для оздоровительных тренировок участников специальной военной операции всех желающих жителей города Сафоново. Позавчера в городе Сафоново в 7 часов 53 минуты утра, проезжая по улице Советской, водитель иномарки почувствовал запах гари в салоне. Вскоре из-под панели приборов повалил черный дым. Мужчина немедленно припарковал автомобиль на обочине и вызвал пожарных. Пока расчет был в пути, он самостоятельно принялся тушить возгорание с помощью огнетушителя. К моменту приезда сотрудников МЧС России ему удалось справиться с пламенем. Спасатели осмотрели транспортное средство, чтобы исключить риск повторного сгорания. В результате случившегося оплавлена панель приборов, повреждена обшивка салона на площади меньше 1 квадратного метра. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный, юго-западный, днем 3,8 метра в секунду, вечером слабое давление 741 миллиметр, меняться не будет, воздух в дневные часы прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Водители легковых автомобилей обязаны иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Об этом газете РУ рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Водителям легковых транспортных средств необходимо иметь в дороге действующее водительское удостоверение соответствующей категории, это обычно категория Б. Также должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства, если машина поставлена на учет. Если же машина не поставлена на учет в госавтоинспекции, то нужен ПТС и договор купли-продажи. Если, конечно, ПТС выданы в бумажном виде, а не в электронном, отметил адвокат. В числе обязательных документов юрист также назвал полис ОСАГО. Если он оформлен на бумаге, его нужно возить с собой. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин хотя бы раз покупал лотерейный билет. При этом большинство участников не рассчитывают получить крупный выигрыш, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 23% респондентов приобретают лотерейные билеты не реже одного раза в месяц. Еще 45% россиян участвуют в розыгрышах несколько раз в год, в то время как оставшиеся 32% покупают билеты не более одного раза в течение года. Исследование также показало, как россияне распорядились бы 10 миллионами рублей в случае выигрыша. 42% респондентов направили бы средства на покупку квартиры или дома, либо погашение ипотеки. Другие 24% предпочли бы сохранить деньги и увеличить капитал, положив их на банковские вклады или вложив в инвестиционные инструменты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: узнаете интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.

0: реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 3 сентября 1826 года состоялась коронация императора Николая I. Чуть ранее, в 1819 году, император Александр I сообщил брату и его жене, что наследник престола, великий князь Константин Павлович, намерен отречься от своего права, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. 28 августа 1823 года Александр I подписал манифест о назначении наследником престола Николая Павловича. Однако после неожиданной смерти 1 декабря 1825 года Александра I в Таганроге Николай отказался признать завещание покойного императора. 9 декабря население было приведено к присяге Константину, и сам Николай присягнул Константину I как императору. Однако Константин престола не принимал, требовал соблюдения манифеста и еще дважды подтвердил свое отречение. Переприсяга новому царю была назначена в Петербурге на 26 декабря. Чтобы помешать новому царю вступить на престол, группа революционно настроенных дворян во главе с поэтом Рылеевым, князьями Трубецким и Оболенским, рядом гвардейских и армейских офицеров подняла восстание, которое к вечеру было подавлено. Ну а 3 сентября 1826 года Николай I был венчан на царство. По словам Александра Герцена, правление Николая торжественно открылось виселицами. Восстание декабристов настолько потрясло и испугало императора, что он стал считать враждебными любые проявления свободомыслия.
6: 3 сентября – день рождения бюстгальтера, который посвящен не просто элементу гардероба, а настоящему символу женской свободы и самовыражения. Именно в этот день, в 1914 году, американка Мэри Фелпс Джейкобс запатентовала первый бюстгальтер. До этого исторического момента было много изобретательниц, но никто из них не догадался официально зарегистрировать новшество. Идея у предприимчивой Мэри первой модели бюстгальтера возникла совершенно случайно. Девушка собиралась на очередной прием и не могла подобрать белье под свое новое полупрозрачное платье. Тогда Мэри соединила при помощи ленты два платка, которые имитировали чашку, и завязала на спине. Вот же американка продала патент на изобретение фирме Warner Brothers Corset, на которой, кстати, работал ее муж, за $1500, и долгие годы получала солидное отчисление. С того дня производство бюстгальтеров начинает стремительно развиваться, а сами модели совершенствоваться. Изначально бюстгальтеры не пользовались широкой популярностью, но постепенно завоевывали признание. Особую роль в этом сыграли мировые войны, когда женщины начали массово работать в промышленности и нуждались в более комфортной одежде. На сегодняшний день бюстгальтер – это тот элемент женского гардероба, без которого не обходится ни один образ современных красавиц. Ассортимент женских бюстгальтеров представлен огромным количеством вариантов. Естественно, в зависимости от фасона, эти изделия предназначаются для различных целей.
4: А в этот день события, ставшие историей.
0: радиостанция «Инфинити».

0: иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: сегодня у всех знаков заметно усилится интерес к творческой деятельности. Можно попробовать свои силы в живописи, литературе или в других мероприятиях, которые подразумевают нестандартный подход и возможность в полной мере воспользоваться своей богатой фантазией.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня предстоит решать важные имущественные вопросы. Не исключено, что между вами и вашими родственниками разгорится жаркий спор, и виной тому станет конкурентная борьба за внезапно открывшееся наследство.
0: Тельцов этот день ожидает большой успех в процессе коллективной работы. После того, как проект, проведенный вами совместно с кем-то из сослуживцев, получит одобрение со стороны руководства, не забудьте искренне поблагодарить своих компаньонов.
2: Близнецы сегодня смогут открыть для себя новый источник финансовых поступлений. Ради того, чтобы пополнить свой кошелек, вы будете готовы на многое, в том числе, согласитесь, трудиться значительно дольше положенного срока.
0: Раки в этот день не смогут противостоять агрессивному воздействию со стороны окружающих. Вы попытаетесь промолчать в ответ на чьи-то издевки, но потом утратите контроль над собой и выскажете в лицо своему оппоненту все, что давно накипело.
2: Вам придется забыть о собственных интересах ради спокойствия родственников. Вам будет сложно отказаться от перспективной зарубежной командировки, но именно это решение примет семейный совет, и вы будете вынуждены его смиренно исполнять.
0: Девам следует действовать, строго следуя традициям, установленным на месте своей работы. Вашему шефу очень не понравится, что кто-то из сотрудников позволяет себе отступать от правил, которые он провозгласил, пользуясь своим огромным авторитетом.
2: У весов день пройдет в самой позитивной атмосфере. Радость и море удовольствия вам будет приносить и общение с коллективом своих коллег, и контакт с ближайшими родственниками, которые сегодня продемонстрируют по отношению к вам верх такта и лояльности.
0: Скорпионам удастся добиться многого, причем на минимальных затратах сил и времени. Пока фортуна настолько вам благосклонна, наберите номер телефона своей давней зазнобы и сообщите ей, наконец, о своих пылких чувствах.
2: Стрельцы выберут тактику невмешательства в процесс, происходящий на месте своей работы. Пока ваши коллеги играют в междоусобные войны, вы сосредоточитесь на текущих делах, что поможет вам сохранить свою репутацию настоящего профессионала.
0: Козерогам удастся максимально приблизиться к своей самой заветной цели. Главным слагательным ваших успехов станет умение контролировать собственные эмоции, а также способность находить верный подход к каждому собеседнику.
2: Водолеи сегодня будут искать пути для преодоления семейного кризиса, однако ваши усилия принесут минимальный эффект, так как в момент, когда настроение вашей второй половинки находится на нуле, вам будет очень сложно преодолеть массу разногласий.
0: В целом у рыб не появится особых поводов для беспокойства. Единственной неприятностью для вас станет сегодня жуткое недовольство собой, которое спровоцирует появление пары килограммов лишнего веса.

Победитель Ролан-Гарос Александр Зверев с трудом пробился во второй круг US Open, одолев итальянца Лоренцо Сонега в пятисетовом марафоне. Матч продлился почти 5 часов, во время которых первый сейвенный соревнований был в шаге от сенсационного вылета. В четвертой партии Сонега вел 5-4 и подавал на матч, но Звереву удалось отбиться и завершить встречу в свою пользу. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр, итальянские волейболистки пробились в полуфинал европейского первенства, обыграв в 4 сетах команду Швеции. Италия уступала по ходу встречи, но сумела переломить игру. Путевку в полуфинал оформили и вице-чемпионки турнира представительницы Сербии, которые 3-0 разгромили Грецию в другом четвертьфинале. Для Сербии это 8-й подряд выход в четвертьфинал на главном турнире континента. На 11-м этапе Вуэльты Испании убедительную победу в спринте одержал 21-летний гонщик Мэтью Бреннан. Это уже третья победа британца на его дебютной Вуэльте. Ранее он выигрывал второй и пятый этапы гонки. Бреннан первый гонщик после титулованного Тадея Погачера, кому покорилось это достижение в дебютном гран-туре. Лидер генеральной классификации Энрик Мас сохранил красную майку, опережая Приможа Роглича на 1 минуту 18 секунд. Египетская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Хусамом Хасаном до 2030 года. Под руководством 60-летнего специалиста фараоны впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, дойдя до 1/8 финала. На пути к этому историческому достижению команда одержала свою первую в истории победу на Мундиале, обыграв Новую Зеландию, а затем уступила финалисту турнира Аргентине 2-3. Пилот Red Bull Исаак Хаджар пропустит Гран-при Италии из-за травмы запястья, полученной во время боксерской тренировки на летних каникулах. Для 21-летнего француза это будет второй подряд пропущенный этап Формулы-1 после Гран-при Нидерландов. Вместо Хаджара напарником Макса Ферстаппена вновь станет новозеландец Лиам Лоусон, который на предыдущей гонке финишировал 7-м и принес команде 6 очков. В Red Bull отметили, что Хаджар демонстрирует прогресс в восстановлении, однако команда не будет рисковать его здоровьем. Гонщик, занимающий 8-е место в личном зачете 68 очками, надеялся вернуться в Монце, но врачи рекомендовали пропустить еще один этап. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный Крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12:00. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
4: 0+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81.

0: 1. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ назвал цены Нивы Легенд. Она подорожала на 100 тысяч. Внедорожник в базовой комплектации обойдется в 1 200 000. Версии с кондиционером и улучшенным оснащением теперь стоит почти 1 300 000. За комплектацию Urban придется заплатить 1 350 000, а Black дороже еще на 20 тысяч рублей. Tenet Plus L6 поступит в продажу в сентябре. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Цена около 3 миллионов. По габаритам новинка близка Tenet T7. Отличается более броской внешностью и богатым оснащением уже в базе. Есть круговой обзор, более крупный экран мультимедиа и аудиосистема от Sony. Но привод только передний и клиренс меньше. Правительство будет подталкивать российских автопроизводителей к унификации компонентов. По новой стратегии развития автопрома машины нужно оснащать деталями российского производства. Но чтобы это было экономически выгодно, часть компонентов в машинах разных производителей должна быть общей. В первую очередь речь о двигателях и коробках передач. С октября камеры начнут рассылать штрафы за отсутствие ОСАГО. Новая система – одна из самых спорных и долгих в реализации. Страховые компании добивались ее внедрения почти 15 лет. А Министерство внутренних дел до сих пор выступает против. Считает, что проблем от внедрения будет больше, чем эффекта. Почему так много споров из-за штрафов с камер за ОСАГО? В чем за и против новой системы, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября «Завидово Аква и СПА» – новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября – парк «Патриот». 6 сентября – остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября – Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров Мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

новости. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок. Цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую стратегию развития автопрома. Через 10 лет планируют в 2 раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

3 сентября родился гениальный немецкий автомобильный конструктор Фердинанд Порше. С 15 лет Порше уже работал в небольшой мастерской своего отца и учился в ремесленном училище в соседнем городке. В 25 лет он изобрел первый автомобиль, назвав его «Лонер Порше», и получил на парижской выставке «Гран-при». Слава и деньги шли с изобретателем рука об руку, и уже в 1906 году он стал техническим директором венской фирмы «Аустро Даймлер». За разработки дирижаблей, моторов для самолетов и машин Порше наградили орденом Кайзера. Примечательно, что человек, вообще не имеющий высшего образования, смог в середине своего творческого пути стать почетным профессором Венского технического университета. К тому времени, как в Штутгарте было создано конструкторское бюро Порше, он успел поучаствовать и в разработке знаменитых «Мерседесов» S и SS. Как на создателя техники для гитлеровской Германии, на изобретателя обрушились гонения по окончании Второй мировой войны. Однако знаменитый конструктор смог восстановить документы и возобновить производство.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков поздравил коллектив Верхнепровского технологического техникума с 60-летним юбилеем учреждения. Его история началась в сентябре 1966 года, и за 60 лет техникум прошел большой путь и стал важной частью образовательной и производственной жизни Дорогобужского округа. За это время здесь подготовлены тысячи специалистов, многие из которых связали свою профессиональную судьбу с предприятиями округа и внесли свой вклад в его развитие. История техникума начиналась вместе со строительством Дорогобужского химкомбината, ныне ПАО «Дорогобуж». Первые учащиеся получили востребованные профессии, а само учебное заведение постепенно развивалось, отвечая на потребности промышленности и того времени. Сегодня Верхнепровский технологический техникум – современное образовательное учреждение, которое уверенно смотрит в будущее. Открытие образовательного производственного кластера «Химическая отрасль» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стало новым важным этапом в его истории. Уверены, что впереди техникум ждут новые проекты, современные образовательные программы, успешные выпускники и дальнейшее укрепление сотрудничества с предприятиями. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает родителям: повторите с детьми безопасный маршрут дом-школа-дом. Школьные будни начинаются, входят в привычный ритм, и значит, детям предстоит ежедневно самостоятельно или в сопровождении взрослых добираться до образовательных учреждений и возвращаться домой. Чтобы дорога была безопасной, важно заранее напомнить ребенку основные правила поведения на улице и вместе повторить маршрут дом-школа-дом. Родителям рекомендуется пройти этот путь вместе с ребенком, обратить его внимание на наиболее опасные участки, нерегулируемые пешеходные переходы, перекрестки, места с ограниченной видимостью, выезды из дворов и прилегающих территорий. Необходимо объяснить, где безопаснее переходить проезжую часть, почему нельзя выходить на дорогу из-за припаркованных автомобилей и почему даже на разрешающий сигнал светофора перед переходом необходимо убедиться в безопасности. Особое внимание следует уделить правилу перехода проезжей части: остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что автомобили остановились и водители уступают дорогу, и только после этого начинать движение. Важно напомнить детям, что использовать мобильные телефоны, наушники и другие устройства, отвлекающие внимание, во время перехода дороги недопустимо. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках или аксессуарах. Они помогают водителям своевременно заметить пешехода. Госавтоинспекция обращается и к водителям. С началом учебного года на улицах становится значительно больше юных участников дорожного движения. Просим быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворовых территориях, соблюдать установленную скорость и быть готовыми к неожиданному появлению ребенка на дороге. Безопасность детей начинается с внимания взрослых. Пусть дорога в школу и возвращение домой будут безопасными каждый день. Госавтоинспекция напоминает: соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого участника дорожного движения. Данная информация представлена начальником отделения Госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иваном Викторовичем Дружининым. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте – группа «Радио Инфинити», в Телеграме – чат «Радио Доры», в Макси – чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный, юго-западный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабое давление 741 миллиметр, меняться не будет, воздух в дневные часы прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplica-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Радио Инфинити.
1: Вызвал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: больше рекламы от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Apple выпустила обновленную тряпочку для гаджетов. Спойлер, она подешевела. Компания Apple представила новую версию своей фирменной тряпочки, предназначенной для чистки устройств. Аксессуар Polishing Cloth появился на сайте производителя. В Apple не уточнили, что именно изменилось. Согласно изображениям салфетки, она выглядит аналогично первой версии. Точные габариты новинки не раскрываются. В описании сказано, что аксессуар выполнен из мягкого неабразивного материала. Он подходит для всех экранов Apple, в том числе с нанопокрытием. В разделе «Совместимость» указано большинство устройств компании, которые выходили за последние полтора десятилетия. Это старые и актуальные модели дисплеев, а также iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Особенностью новой тряпочки стала цена. Теперь она стоит в два раза дешевле. Для справки, стоимость прошлой версии составляла в районе 20 баксов. Первую версию салфетки Apple выпустила в 2020 году, а аксессуар вызвал немало шуток из-за высокой цены обычной на первый взгляд тряпочки. При этом блогеры и эксперты отмечали, что со своей задачей Polishing Cloth справляется отлично. Тряпочка не единственная новинка, представленная Apple. Компания также официально анонсировала компьютеры Mac Mini с M6 и M5 Pro, а также Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев обсудил с жителями вопросы ремонта дорог и развития городской среды. Антон Николаевич провел ежемесячный прием граждан с участием заместителей и руководителей структурных подразделений администрации. Глава с жителями деревень Сельцо, Шубино и Кулево обсудил варианты ремонта дорог в этих населенных пунктах. Для определения необходимых шагов договорились о выезде на место. Также был затронут вопрос установки дорожных указателей к населенным пунктам. Со жителем города Сафоново рассмотрен вопрос о земельном участке, по которому определили конкретные шаги, помогающие поэтапно решить возникшие проблемы. Отдельное внимание уделили вопросу городских канализационных сетей, что уже сделано и какие шаги запланированы на этот и последующие годы. Вопрос этот сложный и требует нескольких лет для его решения. Вчера под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева прошло рабочее совещание об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. Социальный контракт – это действенный инструмент поддержки, который помогает людям найти работу, открыть свое дело или развить личное подсобное хозяйство. Глава отметил важность межведомственного взаимодействия. Необходимо, чтобы жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, знали о своих возможностях и могли ими воспользоваться без лишних сложностей. Консультации по вопросам получения социального контракта проводит Управление экономики администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ по телефонам 8 48 142 4 46 68 и 4 37 52. В детско-юношеской спортивной школе по улице Гагарина проводится капитальный ремонт малого спортивного зала и раздевалок. Выполнена черновая отделка малого зала. На завершающей стадии ремонт санузлов и душевой продолжается обновление раздевальных помещений. Все это позволит создать максимально комфортные условия для тренировок и занятий спортом. В ходе обновления планируется установить современное спортивное оборудование. Гимнастические снаряды, кардиотренажеры, беговые дорожки и велотренажеры и теннисные столы. Завершение всех ремонтных работ запланировано на 1 октября этого года. Спортивный зал станет местом проведения занятий по программе ГТО, а также удобной площадкой для оздоровительных тренировок участников специальной военной операции и всех желающих жителей города Сафоново. Позавчера в городе Сафоново в 7 часов 53 минуты утра, проезжая по улице Советской, водитель иномарки почувствовал запах гари в салоне. Вскоре из-под панели приборов повалил черный дым. Мужчина немедленно припарковал автомобиль на обочине и вызвал пожарных. Пока расчет был в пути, он самостоятельно принялся тушить возгорание с помощью огнетушителя. К моменту приезда сотрудников МЧС России ему удалось справиться с пламенем. Спасатели осмотрели транспортное средство, чтобы исключить риск повторного возгорания. В результате случившегося оплавлена панель приборов, повреждена обшивка салона на площади меньше 1 квадратного метра. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный, юго-западный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабое давление 741 миллиметр, меняться не будет, воздух в дневные часы прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: день на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Режим дня каждая школа устанавливает самостоятельно, однако он должен соответствовать определенным требованиям. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко. Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте. При этом должны учитываться следующие требования СанПин. Уроки могут начинаться не ранее 8:00, все основные учебные занятия должны закончиться не позднее 19 часов, уточнил эксперт. По словам Костенко, между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв длительностью не менее 30 минут. Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. И в завершении выпуска. В Пекине открылся детский сад для роботов, где ученые исследуют альтернативный подход к их обучению. Об этом пишет китайское издание Global Times. Журналисты отмечают, что принципиально иной подход к обучению дроидов состоит в том, что исследователи хотят, чтобы роботы учились посредством тактильного восприятия, проб и ошибок и собственного опыта, а не на том, что им демонстрируют люди. Например, как пишет издание, если робот врезается в стену во время обучения ходьбе, то это столкновение становится частью его опыта. Машина записывает произошедшее, пытается еще раз пройти, корректируя свои движения, чтобы избежать той же ошибки. В данном случае, отмечает Global Times, сама неудача становится данными для обучения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.

0: вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12.00. Стоимость бронирования билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: ступа американца Себастьяна Горзни. Тем временем Диана Шнайдер также пробилась в третий раунд, обыграв экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову 6-1 и 7-6. Во втором сете россиянка уступала 0-3, но сумела переломить ход игры и дожать соперницу на тайбрейке. А вот Андрей Рублев, героически пробившийся во второй круг, на нем свое выступление и завершил. Он проиграл 39-й ракетке мира испанцу Даниэлю Мериди Агилару в 4 сетах. Рублев впервые с 2018 года не смог дойти на американском мейджоре хотя бы до третьего круга. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда официально допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне смогут выступать на турнирах под эгидой ФИСа, в лыжных гонках, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде, но с некоторыми ограничениями. К примеру, все еще остается запрет на участие в стартах в командных дисциплинах и эстафетах. Футболисты «Зенита» уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» 3-0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России. Главным героем встречи стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль уже в первом тайме и повторивший рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в Кубке страны. Теперь на счету обоих по 24 мяча. «Зенитовцы» укрепились на первом месте в группе «Си», опережая на 2 очка «Крылья Советов», которые в гостях по пенальти обыграли «Балтику» 5-3 после нулевой ничьей в основное время. В группе «А» «Спартак» дома одержал победу над «Родиной» 3-1 благодаря дублю Пабло Салари. Краснобелые лидируют в этом квартете, а вторым идет «Рубин», выигравший в Оренбурге у одноименной команды 4-2 в серии 11-метровых. Счет по истечении основного времени был 1-1. Новый сезон второго по силе дивизиона страны Всероссийской хоккейной лиги стартовал матчем между действующим чемпионом Югрой и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона Новокузнецким Металлургом. Встреча на арене Югра завершилась победой гостей 2-0. Первую шайбу сезона на 34-й минуте забросил Артем Манукян, реализовавший большинство. Металлург выиграл второй матч открытия подряд и стал третьей командой в истории ВХЛ с таким достижением. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция Infinity.

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября парк «Патриот». 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: 3 сентября родился гениальный немецкий автомобильный конструктор Фердинанд Порше. С 15 лет Порше уже работал в небольшой мастерской своего отца и учился в ремесленном училище в соседнем городке. В 25 лет он изобрел первый автомобиль, назвав его «Лонар Порше», и получил на парижской выставке «Гран-при». Слава и деньги шли с изобретателем рука об руку, и уже в 1906 году он стал техническим директором венской фирмы «Аустро Даймлер». За разработки дирижаблей, моторов для самолетов и машин Порше наградили орденом Кайзера. Примечательно, что человек, вообще не имеющий высшего образования, смог в середине своего творческого пути стать почетным профессором Венского технического университета. К тому времени, как в Штутгарте было создано конструкторское бюро Порше, он успел поучаствовать и в разработке знаменитых Мерседесов S и SS. Как на создателя техники для гитлеровской Германии, на изобретателя обрушились гонения по окончании Второй мировой войны. Однако знаменитый конструктор смог восстановить документы и возобновить производство.
1: Infinity.

0: Брянской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Дейтару со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
2: Закрома Родины.
3: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение подключенной кредитной организации. Гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
2: Идея на миллион.
3: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3 27-34.

0: Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: 3 сентября 1826 года состоялась коронация императора Николая I. Чуть ранее, в 1819 году, император Александр I сообщил брату и его жене, что наследник престола, великий князь Константин Павлович, намерен отречься от своего права, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. 28 августа 1823 года Александр I подписал манифест о назначении наследником престола Николая Павловича. Однако после неожиданной смерти 1 декабря 1825 года Александра I в Таганроге Николай отказался признать завещание покойного императора. 9 декабря население было приведено к присяге Константину, и сам Николай присягнул Константину I как императору. Однако Константин престола не принимал, требовал соблюдения манифеста и еще дважды подтвердил свое отречение.

0: Переприсяга новому царю была назначена в Петербурге на 26 декабря. Чтобы помешать новому царю вступить на престол, группа революционно настроенных дворян во главе с поэтом Рылеевым, князьями Трубецким и Оболенским, рядом гвардейских и армейских офицеров подняла восстание, которое к вечеру было подавлено. Ну а 3 сентября 1826 года Николай I был венчан на царство. По словам Александра Герцена, правление Николая торжественно открылось виселицами. Восстание декабристов настолько потрясло и испугало императора, что он стал считать враждебными любые проявления свободомыслия.
1: 3 сентября – день рождения бюстгальтера, который посвящен не просто элементу гардероба, а настоящему символу женской свободы и самовыражения. Именно в этот день в 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкобс запатентовала первый бюстгальтер. До этого исторического момента было много изобретательниц, но никто из них не догадался официально зарегистрировать новшество. Идея у предприимчивой Мэри первой модели бюстгальтера возникла совершенно случайно. Девушка собиралась на очередной прием и не могла подобрать белье под свое новое полупрозрачное платье. Тогда Мэри соединила при помощи ленты два платка, которые имитировали чашку, и завязала на спине. Позже американка продала патент на изобретение фирме Warner Brothers Corset, на которой, кстати, работал ее муж, за $1500, и долгие годы получала солидное отчисление. С того дня производство бюстгальтеров начинает стремительно развиваться, а сами модели совершенствоваться. Изначально бюстгальтеры не пользовались широкой популярностью, но постепенно завоевывали признание. Особую роль в этом сыграли мировые войны, когда женщины начали массово работать в промышленности и нуждались в более комфортной одежде. На сегодняшний день бюстгальтер – это тот элемент женского гардероба, без которого не обходится ни один образ современных красавиц. Ассортимент женских бюстгальтеров представлен огромным количеством вариантов. Естественно, в зависимости от фасона, эти изделия предназначаются для различных целей.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Новости. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом остается напряженной, но стабильной. По данным портала «Сравни», лучше всего ситуация сейчас в Санкт-Петербурге и Татарстане. Топливо есть почти на половине заправок. Цены стабильны. Острее всего дефицит в Крыму, на Сахалине и ряде регионов Северного Кавказа. Начала улучшаться ситуация в Москве и области. По данным АИФ, очереди сократились до 3-4 машин на колонку. Наоборот, ухудшилась она в последнюю неделю в Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Особенно не хватает 95-го. Представлять права и СТС теперь можно через мессенджер Макс. Правительство утвердило поправки, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажному оригиналу. Для использования сервиса нужно перейти в подраздел «Цифровой ID» и авторизоваться в мессенджере через госуслуги. Дальше добавить в профиль нужные документы. Водительское удостоверение и СТС появятся в разделе «Авто». Дальше система автоматически сгенерирует QR-код. Его можно предъявлять инспектору для проверки. Впрочем, оригинал пока все равно стоит иметь при себе. Правительство утвердило новую стратегию развития автопрома. Через 10 лет планирует в 2 раза увеличить выпуск автомобилей, собирать почти 3 миллиона транспортных средств всех классов. Для сравнения, в прошлом году собрали только 800 тысяч, а рекорд за всю историю установили в 2012 году. Тогда в России выпустили больше 2 миллионов машин. Среди других приоритетов – технологическая независимость, выпуск компонентов, развитие электромобилей и гибридов. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков поздравил коллектив Верхнепровского технологического техникума с 60-летним юбилеем учреждения. Его история началась в сентябре 1966 года, и за 60 лет техникум прошел большой путь и стал важной частью образовательной и производственной жизни Дорогобужского округа. За это время здесь подготовлены тысячи специалистов, многие из которых связали свою профессиональную судьбу с предприятиями округа и внесли свой вклад в его развитие. История техникума начиналась вместе со строительством Дорогобужского химкомбината, ныне ПАО «Дорогобуж». Первые учащиеся получили востребованные профессии, а само учебное заведение постепенно развивалось, отвечая на потребности промышленности и того времени. Сегодня Верхнепровский технологический техникум – современное образовательное учреждение, которое уверенно смотрит в будущее. Открытие образовательного производственного кластера «Химическая отрасль» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стало новым важным этапом в его истории. Уверены, что впереди техникум ждут новые проекты, современные образовательные программы, успешные выпускники и дальнейшее укрепление сотрудничества с предприятиями. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает родителям: повторите с детьми безопасный маршрут дом-школа-дом. Школьные будни начинаются, входят в привычный ритм, и значит, детям предстоит ежедневно самостоятельно или в сопровождении взрослых добираться до образовательных учреждений и возвращаться домой. Чтобы дорога была безопасной, важно заранее напомнить ребенку основные правила поведения на улице и вместе повторить маршрут дом-школа-дом. Родителям рекомендуется пройти этот путь вместе с ребенком, обратить его внимание на наиболее опасные участки, нерегулируемые пешеходные переходы, перекрестки, места с ограниченной видимостью, выезды из дворов и прилегающих территорий. Необходимо объяснить, где безопаснее переходить проезжую часть, почему нельзя выходить на дорогу из-за припаркованных автомобилей и почему даже на разрешающий сигнал светофора перед переходом необходимо убедиться в безопасности. Особое внимание следует уделить правилу перехода проезжей части: остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что автомобили остановились и водители уступают дорогу, и только после этого начинать движение. Важно напомнить детям, что использовать мобильные телефоны, наушники и другие устройства, отвлекающие внимание, во время перехода дороги недопустимо. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках или аксессуарах. Они помогают водителям своевременно заметить пешехода. Госавтоинспекция обращается и к водителям. С началом учебного года на улицах становится значительно больше юных участников дорожного движения. Просим быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворовых территориях. Соблюдать установленную скорость и быть готовыми к неожиданному появлению ребенка на дороге. Безопасность детей начинается с внимания взрослых. Пусть дорога в школу и возвращение домой будут безопасными каждый день. Госавтоинспекция напоминает: соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого участника дорожного движения. Данная информация представлена начальником отделения Госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иваном Викторовичем Дружининым. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте – группа «Радио Инфинити», в Телеграме – чат «Радио Доры», в Макси – чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный, юго-западный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабое давление 741 миллиметр, меняться не будет, воздух в дневные часы прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Днепровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити» –

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Apple выпустила обновленную тряпочку для гаджетов. Спойлер, она подешевела. Компания Apple представила новую версию своей фирменной тряпочки, предназначенной для чистки устройств. Аксессуар Polishing Cloth появился на сайте производителя. В Apple не уточнили, что именно изменилось. Согласно изображениям салфетки, она выглядит аналогично первой версии. Точные габариты новинки не раскрываются. В описании сказано, что аксессуар выполнен из мягкого неабразивного материала. Он подходит для всех экранов Apple, в том числе с нанопокрытием. В разделе «Совместимость» указано большинство устройств компании, которые выходили за последние полтора десятилетия. Это старые и актуальные модели дисплеев, а также iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Особенностью новой тряпочки стала цена. Теперь она стоит в два раза дешевле. Для справки, стоимость прошлой версии составляла в районе 20 баксов. Первую версию салфетки Apple выпустила в 2020 году, а аксессуар вызвал немало шуток из-за высокой цены обычной на первый взгляд тряпочки. При этом блогеры и эксперты отмечали, что со своей задачей Polishing Cloth справляется отлично. Тряпочка не единственная новинка, представленная Apple. Компания также официально анонсировала компьютеры Mac Mini с M6 и M5 Pro, а также Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: позволяют делать рекламу невидимой. Но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12.00. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8 915 648 84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ назвал цены Нивы Легенд. Она подорожала на 100 тысяч. Внедорожник в базовой комплектации обойдется в 1 200 000. Версия с кондиционером и улучшенным оснащением теперь стоит почти 1 300 000. За комплектацию Urban придется заплатить 1 350 000, а Black дороже еще на 20 тысяч рублей. Tenet Plus L6 поступит в продажу в сентябре. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Цена около 3 миллионов. По габаритам новинка близка Tenet T7. Отличается более броской внешностью и богатым оснащением уже в базе. Есть круговой обзор, более крупный экран мультимедиа и аудиосистема от Sony. Но привод только передний и клиренс меньше. Правительство будет подталкивать российских автопроизводителей к унификации компонентов. По новой стратегии развития автопрома машины нужно оснащать деталями российского производства. Но чтобы это было экономически выгодно, часть компонентов в машинах разных производителей должна быть общей. В первую очередь речь о двигателях и коробках передач. С октября камеры начнут рассылать штрафы за отсутствие ОСАГО. Новая система – одна из самых спорных и долгих в реализации. Страховые компании добивались ее внедрения почти 15 лет, а Министерство внутренних дел до сих пор выступает против. Считает, что проблем от внедрения будет больше, чем эффекта. Почему так много споров из-за штрафов с камер за ОСАГО? В чем за и против новой системы, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа

0: мама моя машина, будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина. Радиостанция «Инфинити».

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург» – праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712.

0: 3 сентября родился гениальный немецкий автомобильный конструктор Фердинанд Порше. С 15 лет Порше уже работал в небольшой мастерской своего отца и учился в ремесленном училище в соседнем городке. В 25 лет он изобрел первый автомобиль, назвав его «Лонер Порше», и получил на парижской выставке Гран-при. Слава и деньги шли с изобретателем рука об руку, и уже в 1906 году он стал техническим директором венской фирмы «Аустро Даймлер». За разработки дирижаблей, моторов для самолетов и машин Порше наградили орденом Кайзера. Примечательно, что человек, вообще не имеющий высшего образования, смог в середине своего творческого пути стать почетным профессором Венского технического университета. К тому времени, как в Штутгарте было создано конструкторское бюро Порше, он успел поучаствовать и в разработке знаменитых «Мерседесов» S и SS. Как на создателя техники для гитлеровской Германии, на изобретателя обрушились гонения по окончании Второй мировой войны. Однако знаменитый конструктор смог восстановить документы и возобновить производство.
1: Радио Infinity.

0: Ленинградской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев обсудил с жителями вопросы ремонта дорог и развития городской среды. Антон Николаевич провел ежемесячный прием граждан с участием заместителей и руководителей структурных подразделений администрации. Глава с жителями деревень Сельцо, Шубино и Кулево обсудил варианты ремонта дорог в этих населенных пунктах. Для определения необходимых шагов договорились о выезде на место. Также был затронут вопрос установки дорожных указателей к населенным пунктам. Со жителем города Сафоново рассмотрен вопрос о земельном участке, по которому определили конкретные шаги, помогающие поэтапно решить возникшие проблемы. Отдельное внимание уделили вопросу городских канализационных сетей, что уже сделано и какие шаги запланированы на этот и последующие годы. Вопрос этот сложный и требует нескольких лет для его решения. Вчера под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева прошло рабочее совещание об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. Социальный контракт – это действенный инструмент поддержки, который помогает людям найти работу, открыть свое дело или развить личное подсобное хозяйство. Глава отметил важность межведомственного взаимодействия. Необходимо, чтобы жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, знали о своих возможностях и могли ими воспользоваться без лишних сложностей. Консультации по вопросам получения социального контракта проводит Управление экономики администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ по телефонам 848 142 446 68 и 437 52. В детско-юношеской спортивной школе по улице Гагарина проводится капитальный ремонт малого спортивного зала и раздевалок. Выполнена черновая отделка малого зала. На завершающей стадии ремонт санузлов и душевой продолжается обновление раздевальных помещений. Все это позволит создать максимально комфортные условия для тренировок и занятий спортом. В ходе обновления планируется установить современное спортивное оборудование. Гимнастические снаряды, кардиотренажеры, беговые дорожки и велотренажеры и теннисные столы. Завершение всех ремонтных работ запланировано на 1 октября этого года. Спортивный зал станет местом проведения занятий по программе ГТО, а также удобной площадкой для оздоровительных тренировок участников специальной военной операции всех желающих жителей города Сафоново. Позавчера в городе Сафоново в 7 часов 53 минуты утра, проезжая по улице Советской, водитель иномарки почувствовал запах гари в салоне. Вскоре из-под панели приборов повалил черный дым. Мужчина немедленно припарковал автомобиль на обочине и вызвал пожарных. Пока расчет был в пути, он самостоятельно принялся тушить возгорание с помощью огнетушителя. К моменту приезда сотрудников МЧС России ему удалось справиться с пламенем. Спасатели осмотрели транспортное средство, чтобы исключить риск повторного возгорания. В результате случившегося оплавлена панель приборов, повреждена обшивка салона на площади меньше 1 квадратного метра. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный, юго-западный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабое давление 741 миллиметр, меняться не будет, воздух в дневные часы прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Роспотребнадзор в 2026 году обновил состав трех компонентов отечественной вакцины от гриппа. Об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке рассказала глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости. Накануне специалист дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Крайне важно, что в этом году, по рекомендации экспертов, в вакцине против гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А H1N1 пандемического 2009 года, компонент гриппа А H3N2 и компонент гриппа Б, заявила Попова. Она обратила внимание, что одновременная замена всех трех компонентов вакцины происходит крайне редко, но в текущем году такое решение было принято. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано инвестиционное соглашение о строительстве автозавода в Улан-Удэ, сообщает ТАСС. Инвестором проекта выступила группа компаний «Байкал Автотрак», с которой подписано соответствующее соглашение. Объем капиталовложений достигнет примерно 12 миллиардов рублей. В Бурятии будет создана полноценная отрасль грузового машиностроения. На новом заводе наладят выпуск грузовых автомобилей, использующих 4 типа топлива – дизель, компримированный газ, сжиженный газ и электроэнергию. Также в линейке предусмотрены электрогрузовики с высоковольтными аккумуляторами. Производство планируется запустить поэтапно. Полная мощность будет достигнута к 2036 году. И в завершении выпуска. В России научили искусственный интеллект выявлять подделку икры с точностью свыше 90%. Как показал научный обзор ученых Казанского государственного аграрного университета и Марийского госуниверситета, выявить подделку можно с помощью анализа химического состава продукта по спектрам или оценки внешнего вида икринок на фотографиях. Об этом газете «РУ» рассказали в Казанском вузе. Икра осетровых и лососевых остается одним из продуктов, которые часто пытаются фальсифицировать. Вместо настоящей икры могут использовать желатиновые смеси или выдавать более дешевый продукт за дорогой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity.
3: Никому не скажу.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

Рус Александр Зверев с трудом пробился во второй круг US Open, одолев итальянца Лоренцо Санего в пятисетовом марафоне. Матч продлился почти 5 часов, во время которых первый сейвенный из соревнований был в шаге от сенсационного вылета. В четвертой партии Санего вел 5-4 и подавал на матч, но Звереву удалось отбиться и завершить встречу в свою пользу. Действующие чемпионки мира и Олимпийских игр, итальянские волейболистки пробились в полуфинал европейского первенства, обыграв в 4 сетах команду Швеции. Италия уступала по ходу встречи, но сумела переломить игру. Путевку в полуфинал оформили и вице-чемпионки турнира представительницы Сербии, которые 3-0 разгромили Грецию в другом четвертьфинале. Для Сербии это 8-й подряд выход в четвертьфинал на главном турнире континента. На 11-м этапе Вуэльты Испании убедительную победу в спринте одержал 21-летний гонщик Мэттью Брэннон. Это уже третья победа британца на его дебютной Вуэльте. Ранее он выигрывал второй и пятый этапы гонки. Брэннон первый гонщик после титулованного Тадея Погачера, кому покорилось это достижение в дебютном гран-туре. Лидер генеральной классификации Энрик Мас сохранил красную майку, опережая Приможа Роглича на 1 минуту 18 секунд. Египетская футбольная ассоциация объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Хусамом Хасаном до 2030 года. Под руководством 60-летнего специалиста фараоны впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира, дойдя до 1/8 финала. На пути к этому историческому достижению команда одержала свою первую в истории победу на Мундиале, обыграв Новую Зеландию, а затем уступила финалисту турнира Аргентине 2-3. Пилот Red Bull Исаак Хаджар пропустит Гран-при Италии из-за травмы запястья, полученной во время боксерской тренировки на летних каникулах. Для 21-летнего француза это будет второй подряд пропущенный этап Формулы-1 после Гран-при Нидерландов. Вместо Хаджара напарником Макса Ферстаппена вновь станет новозеландец Лиам Лоусон, который на предыдущей гонке финишировал 7-м и принес команде 6 очков. В Red Bull отметили, что Хаджар демонстрирует прогресс в восстановлении, однако команда не будет рисковать его здоровьем. Гонщик, занимающий 8-е место в личном зачете 68 очками, надеялся вернуться в Монце, но врачи рекомендовали пропустить еще один этап. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Красная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 4 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. В вечерние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 11 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. И о погоде в выходные. В субботу 5 сентября ожидается ненастная погода. На протяжении суток будут идти дожди, утром временами сильные. Западный ветер порывами до 16 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, а днем до плюс 17. В воскресенье в середине дня также не обойдется без осадков и всего 13-15 выше 0.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ назвал цены Нивы Легенд. Она подорожала на 100 тысяч. Внедорожник в базовой комплектации обойдется в 1 200 000. Версии с кондиционером и улучшенным оснащением теперь стоит почти 1 300 000. За комплектацию Urban придется заплатить 1 350 000, а Black дороже еще на 20 тысяч рублей. Tenet Plus L6 поступит в продажу в сентябре. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Цена около 3 миллионов. По габаритам новинка близка Tenet T7. Отличается более броской внешностью и богатым оснащением уже в базе. Есть круговой обзор, более крупный экран мультимедиа и аудиосистема от Sony. Но привод только передний и клиренс меньше. Правительство будет подталкивать российских автопроизводителей к унификации компонентов. По новой стратегии развития автопрома машины нужно оснащать деталями российского производства. Но чтобы это было экономически выгодно, часть компонентов в машинах разных производителей должна быть общей. В первую очередь речь о двигателях и коробках передач. С октября камеры начнут рассылать штрафы за отсутствие ОСАГО. Новая система – одна из самых спорных и долгих в реализации. Страховые компании добивались ее внедрения почти 15 лет. А Министерство внутренних дел до сих пор выступает против. Считает, что проблем от внедрения будет больше, чем эффекта. Почему так много споров из-за штрафов с камер за ОСАГО? В чем за и против новой системы, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Что делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
3: Татьяна Толстая.
4: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж». 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
5: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии.

0: 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
1: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12:00. Стоимость бронирования билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости спорта.
1: Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг US Open, разгромив в трех сетах теннисиста из восьмой сотни мирового топа, американца Себастьяна Горзни. Тем временем Диана Шнайдер также пробилась в третий раунд, обыграв экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову 6-1-7-6. Во втором сете россиянка уступала 0-3, но сумела переломить ход игры и дожать соперницу на тайбрейке. А вот Андрей Рублев, героически пробившийся во второй круг, на нем свое выступление и завершил. Он проиграл 39-й ракетке мира испанцу Даниэлю Мериди Агилару в четырех сетах. Рублев впервые с 2018 года не смог дойти на американском мейджоре хотя бы до третьего круга. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда официально допустила

0: российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне смогут выступать на турнирах под эгидой ФИСа, в лыжных гонках, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде, но с некоторыми ограничениями. К примеру, все еще остается запрет на участие в стартах, в командных дисциплинах и эстафетах. Футболисты «Зенита» уверенно обыграли махачкалинское «Динамо» 3-0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России. Главным героем встречи стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль уже в первом тайме и повторивший рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в Кубке страны. Теперь на счету обоих по 24 мяча. «Зенитовцы» укрепились на первом месте в группе «Си», опережая на 2 очка крылья «Советов», которые в гостях по пенальти обыграли «Балтику» 5-3 после нулевой ничьей в основное время. В группе «А» «Спартак» дома одержал победу над «Родиной» 3-1 благодаря дублю Пабло Салари. Краснобелые лидируют в этом квартете, а вторым идет «Рубин», выигравший в Оренбурге у одноименной команды 4-2 в серии 11-метровых. Счет по истечении основного времени был 1-1. Новый сезон второго по силе дивизиона страны Всероссийской хоккейной лиги стартовал матчем между действующим чемпионом «Югрой» и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона новокузнецким «Металлургом». Встреча на арене «Югра» завершилась победой гостей 2-0. Первую шайбу сезона на 34-й минуте забросил Артем Манукян, реализовавший большинство. «Металлург» выиграл второй матч открытия подряд и стал третьей командой в истории ВХЛ с таким достижением. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция «Инфи».

0: рекламный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново. На Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Неработающие пенсионеры не должны получать меньше установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума. Если совокупный доход пожилого человека не достигает этой отметки, государство компенсирует разницу, сообщает агентство Дейтару со ссылкой на Социальный фонд России. При определении права на такую помощь специалисты суммируют пенсии, срочные пенсионные выплаты, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное обеспечение. В расчет также включают предоставляемые деньгами региональные льготы, в том числе компенсацию затрат на ЖКУ, жилье, телефонную связь и транспорт. Поддержка, которую гражданин получает в натуральном виде, на итоговую сумму не влияет.
0: Закрома Родины.
1: Крупнейшие банки России начали предоставлять клиентам доступ к кошелькам цифрового рубля. Торговые предприятия с годовой выручкой свыше 120 миллионов рублей принимать новую форму оплаты. Одновременно в стране заработал универсальный платежный QR-код. Цифровой рубль выпускает Банк России. Он существует наряду с наличными средствами на обычных банковских счетах, однако хранится на специальной платформе Центробанка. Открыть кошелек можно добровольно через мобильное приложение подключенной кредитной организации. У гражданина может быть только один такой счет, пользоваться которым разрешается через разные обслуживающие его банки. Физические лица смогут ежемесячно переводить в цифровой кошелек до 300 тысяч рублей. Ограничений на расходование уже зачисленных средств не предусмотрено. Новая форма валюты подходит для переводов, оплаты покупок и расчетов с бюджетом. Операции для граждан будут бесплатными.
0: Идея на миллион.
1: С началом календарной осени два крупнейших российских маркетплейса Wildberries и Ozon перестраивают свои операционные процессы. Эти изменения продиктованы не только обновлением внутренних регламентов площадок, но и жесткими требованиями нового пакета поправок к закону о защите прав потребителей, вступившего в силу с 1 сентября. Первой масштабной инновацией станет интеграция национальной цифровой валюты в повседневный шопинг. С 1 сентября Wildberries и Ozon запустили пилотный проект по приему цифровых рублей, оператором которого выступает Банк России. На сегодняшний день около 350 тысяч граждан уже открыли специализированные цифровые кошельки через свои банковские приложения, а в ближайшее время функционал привязки такого кошелька появится непосредственно в интерфейсах личных кабинетов маркетплейсов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

3 сентября родился гениальный немецкий автомобильный конструктор Фердинанд Порше. С 15 лет Порше уже работал в небольшой мастерской своего отца и учился в ремесленном училище в соседнем городке. В 25 лет он изобрел первый автомобиль, назвав его «Лонер Порше», и получил на парижской выставке Гран-при. Слава и деньги шли с изобретателем рука об руку, и уже в 1906 году он стал техническим директором венской фирмы «Аустро Даймлер». За разработки дирижаблей, моторов для самолетов и машин Порше наградили орденом Кайзера. Примечательно, что человек, вообще не имеющий высшего образования, смог в середине своего творческого пути стать почетным профессором Венского технического университета. К тому времени, как в Штутгарте было создано конструкторское бюро Порше, он успел поучаствовать и в разработке знаменитых «Мерседесов» S и SS. Как на создателя техники для гитлеровской Германии, на изобретателя обрушились гонения по окончании Второй мировой войны. Однако знаменитый конструктор смог восстановить документы и возобновить производство.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков поздравил коллектив Верхнепровского технологического техникума с 60-летним юбилеем учреждения. Его история началась в сентябре 1966 года, и за 60 лет техникум прошел большой путь и стал важной частью образовательной и производственной жизни Дорогобужского округа. За это время здесь подготовлены тысячи специалистов, многие из которых связали свою профессиональную судьбу с предприятиями округа и внесли свой вклад в его развитие. История техникума начиналась вместе со строительством Дорогобужского химкомбината, ныне ПАО «Дорогобуж». Первые учащиеся получили востребованные профессии, а само учебное заведение постепенно развивалось, отвечая на потребности промышленности и того времени. Сегодня Верхнепровский технологический техникум – современное образовательное учреждение, которое уверенно смотрит в будущее. Открытие образовательного производственного кластера «Химическая отрасль» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стало новым важным этапом в его истории. Уверены, что впереди техникум ждут новые проекты, современные образовательные программы, успешные выпускники и дальнейшее укрепление сотрудничества с предприятиями. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает родителям: повторите с детьми безопасный маршрут дом-школа-дом. Школьные будни начинаются, входят в привычный ритм, и значит, детям предстоит ежедневно самостоятельно или в сопровождении взрослых добираться до образовательных учреждений и возвращаться домой. Чтобы дорога была безопасной, важно заранее напомнить ребенку основные правила поведения на улице и вместе повторить маршрут дом-школа-дом. Родителям рекомендуется пройти этот путь вместе с ребенком, обратить его внимание на наиболее опасные участки, нерегулируемые пешеходные переходы, перекрестки, места с ограниченной видимостью, выезды из дворов и прилегающих территорий. Необходимо объяснить, где безопаснее переходить проезжую часть, почему нельзя выходить на дорогу из-за припаркованных автомобилей и почему даже на разрешающий сигнал светофора перед переходом необходимо убедиться в безопасности. Особое внимание следует уделить правилу перехода проезжей части: остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что автомобили остановились и водители уступают дорогу, и только после этого начинать движение. Важно напомнить детям, что использовать мобильные телефоны, наушники и другие устройства, отвлекающие внимание, во время перехода дороги недопустимо. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках или аксессуарах. Они помогают водителям своевременно заметить пешехода. Госавтоинспекция обращается и к водителям. С началом учебного года на улицах становится значительно больше юных участников дорожного движения. Просим быть предельно внимательными вблизи образовательных организаций, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворовых территориях, соблюдать установленную скорость и быть готовыми к неожиданному появлению ребенка на дороге. Безопасность детей начинается с внимания взрослых. Пусть дорога в школу и возвращение домой будут безопасными каждый день. Госавтоинспекция напоминает: соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого участника дорожного движения. Данная информация представлена начальником отделения Госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иваном Викторовичем Дружининым. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте – группа «Радио Инфинити», в Телеграме – чат «Радио Доры», в Макси – чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный, юго-западный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабое давление 741 миллиметр, меняться не будет, воздух в дневные часы прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Apple выпустила обновленную тряпочку для гаджетов. Спойлер, она подешевела. Компания Apple представила новую версию своей фирменной тряпочки, предназначенной для чистки устройств. Аксессуар Polishing Cloth появился на сайте производителя. В Apple не уточнили, что именно изменилось. Согласно изображениям салфетки, она выглядит аналогично первой версии. Точные габариты новинки не раскрываются. В описании сказано, что аксессуар выполнен из мягкого неабразивного материала. Он подходит для всех экранов Apple, в том числе с нанопокрытием. В разделе «Совместимость» указано большинство устройств компании, которые выходили за последние полтора десятилетия. Это старые и актуальные модели дисплеев, а также iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Особенностью новой тряпочки стала цена. Теперь она стоит в два раза дешевле. Для справки, стоимость прошлой версии составляла в районе 20 баксов. Первую версию салфетки Apple выпустила в 2020 году, а аксессуар вызвал немало шуток из-за высокой цены обычной на первый взгляд тряпочки. При этом блогеры и эксперты отмечали, что со своей задачей Polishing Cloth справляется отлично. Тряпочка не единственная новинка, представленная Apple. Компания также официально анонсировала компьютеры Mac Mini с M6 и M5 Pro, а также Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 3 сентября 1826 года состоялась коронация императора Николая I. Чуть ранее, в 1819 году, император Александр I сообщил брату и его жене, что наследник престола, великий князь Константин Павлович, намерен отречься от своего права, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. 28 августа 1823 года Александр I подписал манифест о назначении наследником престола Николая Павловича. Однако после неожиданной смерти 1 декабря 1825 года Александра I в Таганроге Николай отказался признать завещание покойного императора. 9 декабря население было приведено к присяге Константину, и сам Николай присягнул Константину I как императору. Однако Константин престола не принимал, требовал соблюдения манифеста и еще дважды подтвердил свое отречение. Переприсяга новому царю была назначена в Петербурге на 26 декабря. Чтобы помешать новому царю вступить на престол, группа революционно настроенных дворян во главе с поэтом Рылеевым, князьями Трубецким и Оболенским, рядом гвардейских и армейских офицеров подняла восстание, которое к вечеру было подавлено. Ну а 3 сентября 1826 года Николай I был венчан на царство. По словам Александра Герцена, правление Николая торжественно открылось виселицами. Восстание декабристов настолько потрясло и испугало императора, что он стал считать враждебными любые проявления свободомыслия.
7: 3 сентября – день рождения бюстгальтера, который посвящен не просто элементу гардероба, а настоящему символу женской свободы и самовыражения. Именно в этот день, в 1914 году, американка Мэри Фелпс Джейкобс запатентовала первый бюстгальтер. До этого исторического момента было много изобретательниц, но никто из них не догадался официально зарегистрировать новшество. Идея у предприимчивой Мэри первой модели бюстгальтера возникла совершенно случайно. Девушка собиралась на очередной прием и не могла подобрать белье под свое новое полупрозрачное платье. Тогда Мэри соединила при помощи ленты два платка, которые имитировали чашку, и завязала на спине. Позже американка продала патент на изобретение фирме Warner Brothers Corset, на которой, кстати, работал ее муж, за $1500, и долгие годы получала солидное отчисление. С того дня производство бюстгальтеров начинает стремительно развиваться, а сами модели совершенствоваться. Изначально

0: бюстгальтеры не пользовались широкой популярностью, но постепенно завоевывали признание. Особую роль в этом сыграли мировые войны, когда женщины начали массово работать в промышленности и нуждались в более комфортной одежде. На сегодняшний день бюстгальтер – это тот элемент женского гардероба, без которого не обходится ни один образ современных красавиц. Ассортимент женских бюстгальтеров представлен огромным количеством вариантов. Естественно, в зависимости от фасона, эти изделия предназначаются для различных целей.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев обсудил с жителями вопросы ремонта дорог и развития городской среды. Антон Николаевич провел ежемесячный прием граждан с участием заместителей и руководителей структурных подразделений администрации. Глава с жителями деревень Сельцо, Шубино и Кулево обсудил варианты ремонта дорог в этих населенных пунктах. Для определения необходимых шагов договорились о выезде на место. Также был затронут вопрос установки дорожных указателей к населенным пунктам. Со жителем города Сафоново рассмотрен вопрос о земельном участке, по которому определили конкретные шаги, помогающие поэтапно решить возникшие проблемы. Отдельное внимание уделили вопросу городских канализационных сетей, что уже сделано и какие шаги запланированы на этот и последующие годы. Вопрос этот сложный и требует нескольких лет для его решения. Вчера под председательством главы Сафоновского округа Антона Кухарева прошло рабочее совещание об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. Социальный контракт – это действенный инструмент поддержки, который помогает людям найти работу, открыть свое дело или развить личное подсобное хозяйство. Глава отметил важность межведомственного взаимодействия. Необходимо, чтобы жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, знали о своих возможностях и могли ими воспользоваться без лишних сложностей. Консультации по вопросам получения социального контракта проводит Управление экономики администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ по телефонам 8 48 142 4 46 68 и 4 37 52. В детско-юношеской спортивной школе по улице Гагарина проводится капитальный ремонт малого спортивного зала и раздевалок. Выполнена черновая отделка малого зала. На завершающей стадии ремонт санузлов и душевой продолжается обновление раздевальных помещений. Все это позволит создать максимально комфортные условия для тренировок и занятий спортом. В ходе обновления планируется установить современное спортивное оборудование. Гимнастические снаряды, кардиотренажеры, беговые дорожки и велотренажеры и теннисные столы. Завершение всех ремонтных работ запланировано на 1 октября этого года. Спортивный зал станет местом проведения занятий по программе ГТО, а также удобной площадкой для оздоровительных тренировок участников специальной военной операции и всех желающих жителей города Сафоново. Позавчера в городе Сафоново в 7 часов 53 минуты утра, проезжая по улице Советской, водитель иномарки почувствовал запах гари в салоне. Вскоре из-под панели приборов повалил черный дым. Мужчина немедленно припарковал автомобиль на обочине и вызвал пожарных. Пока расчет был в пути, он самостоятельно принялся тушить возгорание с помощью огнетушителя. К моменту приезда сотрудников МЧС России ему удалось справиться с пламенем. Спасатели осмотрели транспортное средство, чтобы исключить риск повторного сгорания. В результате случившегося оплавлена панель приборов, повреждена обшивка салона на площади меньше 1 квадратного метра. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождей не ожидается, ветер западный, юго-западный, днем 3,8 метров в секунду, вечером слабое давление 741 миллиметр, меняться не будет, воздух в дневные часы прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: новости страны и мира. О главном.
1: Работающие граждане России имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае прохождения диспансеризации, выхода в праздничные дни и ряде других случаев. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости. Донорство, переработка, работа в выходной – все это основание для отгула. И не просто отгула, а оплачиваемого или с сохранением среднего заработка, сказал он. Согласно статье Трудового кодекса Российской Федерации, за работу в выходной или нерабочий праздничный день положен день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается, отметил депутат, напомнив, что отгулы за работу в выходные дни нужно использовать в течение года, иначе они сгорают. Крушение системы правильного питания фиксируется в России в связи с частым употреблением фастфуда и отсутствием у граждан четкого режима приема пищи. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Когда человек беспрерывно ест, у него нет ни полноценного завтрака, ни обеда, ни ужина. Это тоже играет свою роль, сказал он. Онищенко призвал граждан отказаться от вредных продуктов, чтобы не допустить ожирения. Возможности такие есть, требующие больших усилий с точки зрения системы жизнедеятельности, изъятия из оборота фастфуда и рафинированных продуктов, заключил он. И в завершении выпуска больше половины россиян продолжают поддерживать связь со своими одноклассниками после завершения учебы в школе. При этом некоторым из них удалось сохранить отношения с лучшим другом. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 23% респондентов познакомились со своим лучшим другом именно в школе. Россияне подчеркнули, что их общение с этим одноклассником продолжается на протяжении многих лет. При этом некоторые подчеркнули, что также в школе встретили свою вторую половинку. Еще 33% участников опроса поделились, что после выпуска продолжают поддерживать связь с некоторыми одноклассниками. Другие 3% респондентов не общаются со школьными приятелями на постоянной основе, однако всегда приходят на выпускные вечера. 39% россиян признались, что ни с кем не поддерживают связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: потребители покупают не товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
0: Реклама.
2: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12:00. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
3: 0+. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский.

0: рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября парк «Патриот». 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново, на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Радиостанция Infinity.
1: Yeah.

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Верхнепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-40-19.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 4 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Вечерние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 11 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. И о погоде в выходные. В субботу 5 сентября ожидается ненастная погода. На протяжении суток будут идти дожди, утром временами сильные. Западный ветер порывами до 16 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, а днем до плюс 17. В воскресенье в середине дня также не обойдется без осадков и всего 13-15 выше 0.
0: Погода на Infinity.

0: Всем добрый вечер. С вами сегодня в прямом эфире Константин в нашей рубрике «Электросфера». Вот и отгремели летние сказки на радио «Инфинити». Всем, кто был с нами все передачи этим летом, огромное спасибо. Сегодня у нас первый четверг месяца, и поэтому в эфире у нас будет только новинки. Новинки танцевальной электронной музыки. Если вдруг вы услышали что-то знакомое, то, скорее всего, это кавер. А значит, просто еще раз сделали огранку алмаза мирового хита.
1: Infinity.

0: Разваливаюсь на части, теряю контроль. Теперь ищу пути к побегу из тюрьмы моей души. Надеюсь, ты возьмешь меня за руку и уведешь прочь. Magic, Дэниел Перцев.
1: Infinity.

0: Ты все сказал, не произнеся ни слова. Мы избегаем проблемы, а я просто хочу поговорить. Мне лишь нужно общение, а тебе лишь нужен тот, кто тебя выслушает. Say something. Сони Фадера и Бекки Хилл.
1: Infinity.

0: Следующая композиция от Topic, Cardi Blends, Lucky Ones. Трек вышел буквально недавно и уже залетел в топ радиостанции. В песне звучит легкая летняя мечтательная тема. Герои мечтают уплыть на остров, построить свой рай и на время сбежать от суеты и проблем. В тексте есть мотивы свободы, самодостаточности и веры в лучшее будущее.
1: Infinity.

0: KDDK возвращается с очередным сольным релизом «Бамбалео». Это утонченная комбинация стилей и чувства, заставляющая слушателя покачиваться в такт обворожительного ритма и погружая вглубь своим релаксирующим атмосферой. «Бамбалео» — это слово происходит от испанского глагола «качаться», «раскачиваться», «шататься». Ну, в контексте песни это трактуют как метафору свободы.
1: Infinity.

0: O'Neill, Convice и R-Codes объединили свои усилия, чтобы выпустить идеальный саундтрек наступающего и лета, в свою очередь, и осени. Их новый совместный сингл – это Stepping in the Light, жаркая танцевальная работа, пропитанная лучами солнца и атмосферой долгожданного отпуска. А мы не только летом ходим в отпуск, и осенью тоже. Слушаем. На Радио Инфинити с вами Константин в прямом эфире.
1: Infinity.

0: И еще одну композицию хочу вам сегодня представить на просторах интернета. Подслушал. Хотелось бы сказать, что где-то на рынке, возможно, как раньше на кассетах. Но нет, в интернете. Swish. Талантливый артист из Великобритании представляет свой новый сингл «Crazy for You». Захватывающий хаос. Композиция объединяет современные влияния хаоса с неотразимым вокалом и безупречным атмосферным продакшеном.
1: Infinity.

На сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравился этот вечер со мной. А закончить сегодня хочу эту передачу фразой, где-то подслушанной. Можно не ошибиться, но проиграть. С вами был Константин. До следующей встречи. Это радио «Инфинити».

agency.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

hast. Du hast mich. Du hast mich.